Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: Настоящее имя Ива Монтана – Иво Ливи. Свой псевдоним Ив придумал, погрузившись в детские воспоминания. Когда он был маленьким и гулял на улице, мама кричала ему из окна на итальянском: «Иво Монта! Ива, поднимайся!» Собственно, это означало, что уже поздно и пора домой.
0: Ив Монтан. Le feu est mort.

0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
1: Let's go.

Ростове 5 часов утра. В Ростове 5 часов. Вы слушаете радио Мон. Слушайте радио Мон 103.7 FM. На 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
7: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
8: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
7: Je ne sais plus comment te dire.
8: Rien que des mots.
7: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai.

радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 6 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
8: По словам продюсера и гитариста Чета Аткинса, работавшего с Элвисом Пресли над песней «Are You Lonesome Tonight», певец во время записи трека очень хотел создать в студии атмосферу романтики, для чего выключил практически все осветительные приборы. Когда работа над композицией была завершена, Элвис несколько раз переслушал «Are You Lonesome Tonight» и, убедившись, что все звучит идеально, сказал, что это одно из его самых удачных произведений.
7: Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight?

0: Реклама.
1: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
2: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
1: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о туризме. Аналитики сервиса бронирования «Купи билет» выяснили, как россияне планируют бюджет на отпуск. Большинство соотечественников копят на поездку в течение нескольких месяцев. Так, 35% откладывают деньги на протяжении 3-6 месяцев, 22% – от полугода до года, ну а 8% – более года. Специалисты также раскрыли количество россиян, имеющих возможность поехать в отпуск с одной зарплаты. Без накоплений такое могут позволить себе лишь 16% соотечественников. Еще 18% могут оплатить путешествие за 2-3 месяца. Кроме того, участники опроса признали, что чаще всего закладывают на отпуск от 80 до 120 тысяч рублей. Такой вариант выбрали 30%. Еще 24% тратят на поездку от 120 до 180 тысяч рублей, а 19% укладывается в бюджет от 50 до 80 тысяч рублей. Более крупные расходы встречаются реже, отмечают авторы исследования. Только 13% россиян планируют отпуск с бюджетом от 180 до 250 тысяч рублей, 11% с бюджетом от 250 до 320 тысяч рублей, ну и 3% с бюджетом около 500 000 рублей.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
9: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
14: Ура, премия!
15: И мне пришла.
14: И мне.
16: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
15: О, да.
17: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
18: Радио Монте-Карло представляет. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» откроет спортивную программу Петербургского международного экономического форума. С 25 по 31 мая гонщики из 6 стран будут соревноваться на дорогах Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В программу гонки также включены соревнования для любительских и корпоративных команд. Организатор фонд «Росконгресс» и Федерация велоспорта России. 18+.
19: Вы слушаете радио «Монте».

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Джеймс Браун. Композиция «I Got You», «I Feel Good» или, как ее знают многие, просто «I Feel Good» стала главным летним хитом 1964 года. В качестве основы для написания этого трека Джеймс Браун использовал им же спродюсированную в 1962 году песню «I Found You», исполненную Ивонной Фейр. Джеймс Браун. «I Got You», «I Feel Good».

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
0: Радио Монте-Карло.

0: года на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим утром будет переменная облачность до 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 21 градуса тепла. Ветер будет дуть юго-западный до 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстройинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
6: Сохраняете интерьеры в Пинтерест? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
7: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
8: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
9: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
10: Обожаю этот момент, когда город засыпает, а у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Вот это кайф. Я, Максим Артюхов, бренд-шеф бутик-отеля 39, собрал для вас ночное мясное меню с 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобрин с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
11: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
12: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Периоды службы в добровольческих формированиях теперь будут засчитываться выслугу лет с повышающими коэффициентами. Документ касается военнослужащих, сотрудников МВД, МЧС, ФСИН и Росгвардии. При непосредственном участии в боевых действиях один день службы приравняют к 3 дням выслуги. Такой же расчет применяется при нахождении в госпиталях из-за ранений, контузий или заболеваний, полученных в бою. За выполнение задач в контртеррористических операциях на территории режима КТО один день зачтут за 2. Время лечения при ранении в ходе таких задач также посчитают в двойном размере. Новый порядок затронет военных прокуроров. Им стаж включат периоды мобилизации и участия в добровольческих формированиях по контракту. Жители Ростовской области предупредили о резком ухудшении погоды. Непогода продлится несколько дней. Главное управление МЧС России по Ростовской области объявило штормовое предупреждение. По данным ведомства, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца субботы. Согласно прогнозу, уже сегодня с 3 часов дня в регионе начнутся сильные осадки. До конца недели ожидаются дожди, местами переходящие в ливни. Непогода будет сопровождать грозы, возможен град, а также усиление ветра. Порывы могут достигать 20-25 метров в секунду. Ростовчане рассказали, сколько готовы платить за услуги няни. Средняя приемлемая ставка для услуг няни, по мнению опрошенных ростовчан, составляет около 1500 рублей в час. При этом в целом по стране наблюдается возрастной тренд. Молодые люди от 18 до 24 лет готовы платить больше – около 1800 рублей. Тогда как аудитория старше 55 лет считает справедливую цену в районе 1200 рублей в час. Ключевыми факторами выбора для родителей из Ростова стали опыт работы, образование, рекомендации и личность кандидата. А категорическим поводом для отказа может стать неопрятный внешний вид, отсутствие интереса к ребенку, чрезмерная навязчивость и несоблюдение личных границ. Медианная зарплата, которую предлагают курьерам в России, составила 159 тысяч рублей. Отмечается, что на 23 тысячи рублей выше показателей прошлого года. До этого опрос показал, что более 60% россиян оставляют чаевые курьерам. Причем 83% делают это регулярно. Мужчины и женщины благодарят доставщиков деньгами с одинаковой частотой. А вот возраст имеет значение. Так, молодежь оставляет на чай примерно в 70% случаев против 60% у других возрастных групп. Что касается размера вознаграждения, то чаще всего оно составляет 50-100 рублей. По данным Центробанка России, курс доллара 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. В Ростове 16, тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно, небольшой дождь и до плюс 21. Это все к этой минуте, о развитии событий ровно через час.
0: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карты показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 4 балла. Основные затруднения в проезде на проспекте Михаила Нагибина от Нариманова до проспекта Ленина простоите около 25 минут. Доватора задержит от АЗС до моста через железную дорогу Российская улица от остановки Грисенко до Пановой. Также загружены сейчас сильно проспект Михаила Нагибина к площади Гагариной, а также Ворошиловский проспект, также площади Гагариной, Малиновского, Таганрогской трассе. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама. СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
3: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
5: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. В Сингапуре арестовали 37-летнего Фу Цзяхуна. За 8 дней он более 1000 раз позвонил в полицейские участки. При этом он просто молчал в трубку. Всего мужчина позвонил в 4 участка, каждый из которых получил от 24 до 425 входящих вызовов. Сингапурцы предъявили обвинения по 4 пунктам о препятствовании исполнению госслужащими своих обязанностей. Фу Цзяхуна также обвиняют в использовании сим-карты, зарегистрированной на другого человека. За препятствование работе государственных органов нарушителю грозит до 6 месяцев лишения свободы. Штраф до 2500 долларов, либо оба наказания одновременно по каждому выявленному эпизоду. Суд постановил направить обвиняемого в Институт психического здоровья для обследования. Его дело будет повторно рассмотрено 26 мая. Осенью прошлого года за аналогичные преступления арестовали 36-летнего безработного мужчину Сиганери Курасаву из Токио. За месяц он позвонил в службу спасения по номеру 110 целых 1600 раз. И все вызовы оказались ложными.

0: точности форм, напоминавших его создателям белоснежную птицу. Причем это поэтическое имя изначально совсем не соответствовало главной функции Химедзи, ведь строился замок как мощное военное укрепление. Основания его каменных стен круто поднимаются вверх и изгибаются наружу, так что подняться по ним практически невозможно. А красивейший сад вокруг замка разбит в виде спиралевидного лабиринта с огромным количеством тупиков. Сделано это не случайно, а опять же с целью защитить Химедзи от неприятеля. Предполагалось, что пока воины врагов будут блуждать по запутанному лабиринту, они станут отличной мишенью для расположившихся на стенах замка лучников. Проверить эффективность этой хитроумной задумки, к счастью, так и не удалось. К 17 веку, когда работы по созданию лабиринта были завершены, в этой части Японии наступили относительно мирные времена, и напасть на Химедзи уже больше никто не пытался. За 4 столетия, пока велось строительство легендарного замка, в его историю были вписаны имена многих великих японских полководцев и правителей, с которыми связано немало местных преданий. Например, по одной из легенд, Тоётоми Хидэёси для укрепления Химедзи не хватало камней. Тогда одна старая бедная женщина пожертвовала полководцу камень из своего дома. Соседи, узнав о поступке старушки, последовали ее примеру. Таким образом, камней набралось достаточно, чтобы завершить строительство. По еще одной легенде, в синтоистском храме Осакабе, расположенном в одном из залов на вершине главной башни замка Белой Цапли, обитает душа легендарного философа и самурая Миямото Мусаси, автора книги «Пяти колец». И это не единственный призрак прошлого, по преданию живущий в Химедзи. Японцы с детства знают печальную историю о служанке, которую ложно обвинили в краже драгоценного блюда и в наказание бросили в колодец. Говорят, что и в наши дни из старинного колодца иногда доносится грустный женский голос, а призрак бедной девушки до сих пор бродит по коридорам замка. Сегодня Химедзи, занесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, считается одной из главных японских достопримечательностей. Причем увидеть его можно и не посещая страну восходящего солнца. На территории живописного замка Белой Цапли проходили съемки многих известных картин. Например, в одном из первых фильмов Бундианы «Живешь только дважды» именно здесь находилась секретная школа ниндзя. А в 2003 году в Химедзи снимали знаменитую картину «Последний самурай» с Томом Крузом в главной роли.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее про организацию акций и правила на сайте www.vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
16: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Мерлин Монро. Композиция «I Wanna Be Loved By You» была написана в 1928 году для мюзикла «Good Boy», но мировую известность этот трек приобрел благодаря картине «В джазе только девушки» с Мерлин Монро в одной из главных ролей. Она же и исполняет в фильме песню «I Wanna Be Loved By You». Мерлин.

0: дам-ди-дам, пу-пу-пи-ту.
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Эксландикс ЕТ. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Эксландикс. С релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Эксландикс ЕТ. Слушайте ощущения.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Штурман финиш рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
10: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля, получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
9: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
10: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
11: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС «Северозапад». Информация на сайте azs.татнефть.ру.
12: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим утром будет переменная облачность до 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 21 градуса тепла. Ветер будет дуть юго-западный до 5 метров в секунду.
2: Реклама. Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
3: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
4: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
5: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
6: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
7: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
8: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф бутик отеля 39 и фанат сморчков. Я собрал целое меню из этих донских красавцев. Ах, как они пахнут. Степью, землей, самой жизнью. И вот оно, мое признание в любви. Сливочные сморчки, креветки и подушка из черной чечевицы – это не просто блюдо. Это чистое гастрономическое наслаждение. Сезон сморчков в ресторане 39 уже открыт. Улица Шаумяна, 39. Ждем вас круглосуточно.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

радио Монте.

0: Радіо. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 утра.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. На пленарном заседании Госдумы депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект об увеличении годового лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов. Правительственный проект поправок в Трудовой кодекс предусматривает возможность увеличения продолжительности сверхурочной работы до 240 часов в год в случае, если это указано в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Привлекать работника к сверхурочному труду более чем на 120 часов в год разрешат лишь с его письменного согласия. Кроме того, предусматривается единый порядок оплаты сверхурочной работы, исходя из величины сверхурочного времени, приходящегося на день учетного периода. Размер оплаты может определяться коллективным договором или соглашением. В Ростовской области с сегодняшнего дня и по 16 мая ожидается резкое ухудшение погоды. Возможно, сильный дождь, гроза и град, порывы ветра составят 25 метров в секунду. В связи с этим увеличивается вероятность возникновения аварийных ситуаций. Обрывы линий электропередач, падение деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Сотрудники экстренных служб просят жителей соблюдать осторожность и в случае непредвиденных ситуаций звонить по номеру 112. Отключение света в Ростове сегодня запланировано компанией «Дунэнерго». Так, с 9 утра до 5 вечера электричество не будет по следующим улицам: Белорусская, 37-я, 39-я линии, Богданова, 2-я Пролетарская, Сарьяна, 339-я стрелковая дивизия и Казахская. А до 6 вечера отключения пройдут по улице Батуринская, Коминтерна, Международная, Кулагина. Только у 13% российских туристов есть международные права. Еще 34% планируют сделать это в будущем, в основном как раз перед зарубежными поездками. Однако больше половины не видят в этом необходимости. Несмотря на это, спрос на удостоверение международного образца растет. За прошлый год их было выдано 216,5 тысяч штук, что на 12,5% больше, чем годом ранее. Самым популярным направлением для использования международных прав стала Европа. На втором месте страны Азии, такие как Китай, Япония, Корея, Таиланд. Восточные направления – Турция, Египет, Арабские Эмираты – оказались почти в два раза менее востребованными. По данным Центробанка России, курс доллара 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. В Ростове 17, тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, днем облачно, небольшой дождь и плюс 21. Это все к этой минуте. Развитие событий ровно через час.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается 5 баллов. Движение плотное на проспекте Михаила Нагибина от Нариманова до проспекта Ленина простоите около получаса. Малиновского задержит от Коммунистического проспекта до Портовой. Постоите на Доватор от заезда моста через железную дорогу, на Минжинского троллейбусной до площади Страны Советов. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама. Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
3: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
4: Платформы, рынок, технологии.
3: Монетизация.
4: Цены, процедуры, практические инсайты.
3: Нейросети на практике.
4: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
3: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
4: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Стало известно о готовящемся детективном нуаре «11 пропущенных дней». Картина расскажет о реальном исчезновении легендарной писательницы Агаты Кристи в декабре 1926 года. Роль Кристи исполнит номинантка на «Оскар» Фелисити Джонс. В касте также заявлен Венсел Кассель. Он сыграет отставного бельгийского полицейского, идущего по следам писательницы. Постановщица выступит Бертли Эливуд. Съемки «11 пропущенных дней» стартуют летом в Великобритании. Бен Стиллер и Николас Голицын снимутся в фильме Netflix под названием «Вопрос времени». Картину поставит Гарри Брэдбер. По сценарию, написанному Джастином Хэттем, Мэдрин Джордж, Питером Бирном и Саймоном Боффом. В актерский состав ленты войдет также Белла Маклин. Сюжет ленты будет строиться вокруг необычного ангела, который спускается с небес, чтобы вдохновить замкнутого человека изменить свою жизнь ради блага общества. Герой соглашается, обретает новый смысл существования, что ведет его к роману, способному в действительности изменить ход истории. Продюсерами проекта выступят Дебра Хейвард и Ларри Марк. Создание картины займется студия Sony Pictures.

Кино-меню на радио Монте-Карло. Суфле панкейки. Аниме Макото Синкая «Твое имя» — это история парня Таки из Токио, который случайно меняется телами с девушкой из провинции Мицухой. Со временем они влюбляются друг в друга. А когда необычная связь прерывается, главный герой начинает поиски подруги. В одном из кадров аниме Мицуха заказывает себе симпатичные пышные блинчики с начинками. Это суфле-панкейки – десерт, покоривший сердца сладкоежек по всему миру. Родом из Японии, эти блинчики распространились в США, и сейчас там есть целые кафе, посвященные этому блюду. В некоторых городах России тоже можно найти рестораны, где пекут японские панкейки. Их особенность – в пышной воздушной форме, из-за чего блинчики внешне напоминают облака. Секрет суфле-панкейков в тесте. Для его приготовления пшеничную муку смешивают с кукурузным крахмалом, а белки яиц и сахар доводят до состояния меренги. Ингредиенты аккуратно смешивают с желтками, молоком и разрыхлителем, а получившуюся смесь переливают на раскаленную сковороду в специальные кольца. Так у будущих блинчиков получается четкая форма, а тесто расширяется не в стороны, а вверх. Готовые суфле-панкейки буквально колышутся в разные стороны, как желе. Настолько воздушными они получаются. Корочка запекается и становится более плотной.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Ограничение 12+.
4: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все как вам удобно и привычно.
5: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников? Срочно всей компании в Bittrex24.
6: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк».
9: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
10: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тандас, Нюли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
19: Радио «Мон».

0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
6: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля «Хавейл М6» механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте хавейл.ру.
9: Ура, премия!
10: И мне пришла.
9: И мне.
11: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
10: О, да.
12: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
13: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
14: Элвис Пресли. Композиция «It's Now or Never» была записана Элвисом Пресли в 60-м году. На создание песни «It's Now or Never» Элвиса Пресли вдохновила работа Тони Мартина «There's No Tomorrow». А в качестве мотива за основу была взята итальянская, известная всем мелодия «O Sole Mio». Элвис Пресли. «It's Now or Never».

0: радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим утром будет переменная облачность до 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 21 градуса тепла. Ветер будет дуть юго-западный до 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость! В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
7: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
10: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение. Это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
12: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
13: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
14: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
15: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
16: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «Носта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 10 утра.
3: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. В Пекине завершились переговоры председателя КНР Си Цзиньпиня и президента США Дональда Трампа. Перед началом встречи состоялась официальная церемония приветствия с почетным караулом и военным оркестром на площади у Дома народных собраний. Китайский лидер отметил, что общие интересы двух стран перевешивают разногласия, а текущий год должен стать знаменательным для двухсторонних отношений. Глава Белого дома находится в Китае с государственным визитом до 15 мая. Ранее он заявлял, что планирует обсудить ситуацию вокруг Ирана, вопросы энергетики и поставок оружия Тайваню. Ростовская область присоединилась к всероссийской просветительской программе, направленной на профилактику вовлечения граждан, особенно несовершеннолетних и молодежи, в противоправную и деструктивную деятельность. Об этом сообщил замгубернатора региона Дмитрий Водолацкий. Инициатива включает два основных направления. Первое – сотрудничество с правоохранительными органами, операторами связи и цифровыми платформами для выявления и блокировки мошеннических схем. Второе – образовательное мероприятие. Лекции, мастер-классы, курсы, развивающие критическое мышление и цифровую грамотность. В Ростовской области продолжает расти число участников дисконтной программы «Я местный». К этому проекту уже подключились десятки компаний из сферы гостеприимства, туризма и сервиса, готовых предоставлять специальные условия для жителей Дона. Полный перечень актуальных предложений регулярно обновляется и публикуется на специализированном портале. Среди партнеров программы представлены гостиницы, которые предлагают бронирование номеров со скидкой от 10 до 40%. Кафе и рестораны региона подготовили для гостей не только скидки, но и приятные комплименты. Букет или даже одна веточка сирени опасна для дома, особенно если поставить ее в спальне. Все дело в веществе под названием сиренгин. Оно содержится в листьях и соцветиях. Местосердечный гликозид способен вызывать аритмию, нарушение сна и сильную головную боль. В редких случаях длительное вдыхание аромата в закрытой комнате может привести к ухудшению зрения и снижению уровня тромбоцитов в крови. Эксперты подчеркивают, на свежем воздухе сирень угрозы не представляет, поэтому любоваться ей лучше на улице или на балконе. По данным Центробанка России, курс доллара 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. В Ростове 20 тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, днем облачно, небольшой дождь, плюс 21. Это все к этой минуте. Мы следим за развитием событий.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карты показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону оценивается в 4 балла. Основные затруднения в проезде на проспекте Соколова от Лермонтовской до Седова простоите около 15 минут. Киргизская задержит от Беломорского переулка до страны Совета, Ворошиловский проспект от Седова до Пушкинской. Закружены сильно Ворошиловский проспект в сторону моста и площади Гагарина и проспект Михаила Нагибина к площади Гагарина. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама.
3: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
4: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф 214-ФЗ.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про туризм. Итальянские визовые центры в России перестали принимать документы через третьих лиц. Мера вступила в силу накануне. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, теперь желающие посетить республику должны прийти в визовый центр и лично подать документы. Отмечается, что итальянская сторона сохранила подачу по аккредитации только для нескольких компаний при условии бронирования у них полноценного тура. На майских праздниках российские туристы устремились в самые неожиданные уголки планеты. Аналитика роуминга одного из мобильных операторов отметила рекордный рост поездок в Венесуэлу, а также в Уругвай и Колумбию. Среди азиатских направлений резко вырос спрос на Мьянму, Макао, Монголию. В Африке интерес сместился в сторону действительно редких стран. Поток туристов на Камерун вырос вдвое. Среди интересующих туристов направлений также отмечаются Замбия, Нигер, Эфиопия. На Ближнем Востоке неожиданным фаворитом стала Саудовская Аравия. Эксперты отмечают, что россияне все увереннее осваивают направления, которые еще недавно считались абсолютной экзотикой и были недоступны для массового туризма.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим утром будет переменная облачность до 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 21 градуса тепла. Ветер будет дуть юго-западный до 5 метров в секунду.
2: Реклама. Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
3: Нужны шторы? Просто позвони. Звёздочка 3505.
4: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
3: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
4: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю РУ» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю РУ» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
5: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская Слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
6: «Высотаримстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Британец Эндрю Бедвелл планирует пересечь Атлантический океан на лодке длиной чуть больше метра. Чуть раньше Бедвелл пытался побить рекорд Хьюга Виллена из США, который в 1993 году пересек Атлантику на лодке длиной 1,62 м. В 2023 Эндрю смастерил гораздо более короткое парусное судно и попытался покорить океан, проплыть на корабле целых 3057 км. Увы, тогда лодка спортсмена упала на бетон и разбилась почти на самом старте. Тогда экстремал поклялся себе, что вернется и вновь отправится в путь. В этом году мужчина изменил конструкцию парусника и материал, из которого он изготовлен. На днях Эндрю отправился в Сент-Джонс, город у Атлантического побережья Канады. Оттуда он намерен поплыть на юго-запад, в сторону Гольфстрима. Конечное направление, по словам Эндрю, задаст направление ветра. Жительница Москвы случайно узнала, что одновременно состоит в браке с двумя мужчинами. Женщина обнаружила запись в ЗАГСе о том, что осенью 1991 года вышла замуж за жителя Оренбургской области. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что она не принимала участия в заключении первого брака. В 1994 году девушка обручилась с другим мужчиной. Получилось так, что она 35 лет была замужем одновременно за двумя мужчинами. Узнав о втором браке, жительница Москвы подала заявление в суд, чтобы первый брак, заключенный в 1991 году, признали недействительным. Решение было удовлетворено.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Квартиру сниму на Суточно.ру.
10: Квартиру сниму на Суточно.ру.
11: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
15: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
16: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для лиц старше 16 лет.
17: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокругсвета.ру» доступно о мире, в котором мы живем.
18: 18+. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим утром будет переменная облачность до 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 21 градуса тепла. Ветер будет дуть юго-западный до 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИ Дон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
7: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
8: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Обожаю этот момент, когда город засыпает, а у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Вот это кайф. Я, Максим Артюхов, френд-шеф бутик-отеля 39, собрал для вас ночное мясное меню. С 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобрин с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
11: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
12: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «НОСА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф 214-ФЗ.
3: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про музыку. В США многие артисты начали отменять концерты. Например, Post Malone, The Pussycat Dolls, Меган Трейнер и Зейн Малик, экс-участник One Direction. Это явление уже получило свое название – эпидемия синих точек. Словосочетание «синие точки» обозначает нераспроданные места, которые на схеме зала обычно помечаются синим цветом. Сейчас все больше и больше исполнителя вынуждены отменять выступления из-за низкого спроса. При этом не все признают настоящую причину. Так, Post Malone отложил концерты и сказал, что хочет доделать новый альбом. А Меган Трейнер недавно стала матерью новорожденной девочки и сообщила, что сейчас ей тяжело совмещать семью и работу. Недавно вернувшиеся The Pussycat Dolls честно признались, что концерты отменились из-за плохих продаж. Правда, в Европе у группы дела идут получше, чем в США. Одной из возможных причин эпидемии синих точек называют высокие цены на билеты. После окончания пандемии коронавируса на концерты был большой спрос. Тейлор Свифт со своим туром The Eras даже установила исторический рекорд, собрав 2 миллиарда долларов. Однако далеко не все артисты имеют такую же многочисленную активную фан-зону. Еще одна причина – музыканты часто пытаются собрать крупные залы в больших городах вроде Нью-Йорка, но в мегаполисах сильная конкуренция между артистами, а жители других городов часто не имеют средств и возможностей поехать на такой концерт. В сети уже гадают, кто станет следующей жертвой эпидемии синих точек. Многие заметили большое количество непроданных билетов на Doja Cat, Kesha, Sombra, даже рокеры вроде Motley Crue. А вот кого эпидемия не коснулась, так это BTS. Фанаты, напротив, жалуются, что не могут раздобыть билеты на концерты.

0: Открывая острова на радио Монте-Карло. Барбадос.
1: Маленькая Англия. Так называют самый восточный и самый развитый остров Карибского моря – Барбадос. Это прозвище он получил, во-первых, потому что на нем действительно отмечается высокий, практически европейский образ жизни, а во-вторых, потому что он более 300 лет находился под властью Великобритании. Столица Барбадоса – Бриджтаун, даже чем-то напоминает Лондон. Например, там есть своя Трафальгарская площадь, полный аналог главной лондонской площади. Сейчас она, правда, называется «Площадью героев», но сходство от этого не становится меньше. Британское влияние сказалось и на привычках местных жителей. Они свято чтят традицию «Five o'clock tea» и больше всего любят играть в гольф и крикет. На острове даже проводились международные чемпионаты по этим видам спорта. Стоит ли говорить, что все жители свободно владеют английским? Еще одним напоминанием о колониальных временах на Барбадосе служат плантации сахарного тростника, на которых раньше трудились рабы Британской империи. Плантации сохранились до сих пор и продолжают приносить ощутимый доход в местную казну. Сахарному тростнику посвящено и главное местное культурное событие – карнавал Кроуп-офф. Он начинается после сбора урожая и длится в течение нескольких месяцев. Кстати, если повезет, на нем можно встретить певицу Риану. Она часто не упускает случая надеть пестрое бикини и повеселиться на этом празднике. Почему именно на Кроуп-офф, а не на карнавале в Рио? Очень просто. Риана – уроженка Барбадоса. Она выросла на этом острове и именно там начала свою музыкальную карьеру. Сейчас она почетный посол культуры Барбадоса и заодно главная местная знаменитость. Но есть у Барбадоса и еще одна национальная героиня. Правда,

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
3: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
2: Все отключаю, экономим.
3: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
2: Комплектом?
3: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
2: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
4: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на Bittrex24.

0: Vinvitro.ru. 16+.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте Invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
9: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
10: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тандамс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Ура, премия!
12: И мне пришла.
11: И мне.
13: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
12: О, да.
14: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
15: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
16: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
15: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
16: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
17: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация на сайте азс.татнефть.ру.
18: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для лиц старше 16 лет.
19: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ в сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 2018 года 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону сегодня днем будет облачно и, возможны небольшие осадки. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха составит 21 градус тепла, ветер юго-западный 5 метров в секунду. Вечером переменная облачность плюс 18, а завтра пасмурно, дождь и до 18 тепла. Ветер северный 3 метра в секунду.
2: Реклама. Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове час дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: BU – это красота твоего тела. BU – это философия осознанного движения. BU – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. BU.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. На YouTube-канале Netflix опубликовали тизер экранизации романа «К востоку от рая» Джона Стейнбека. Главную роль в ней сыграла Флоренс Пью. Когда проект выйдет на стриминговом сервисе, пока не сообщается, в центре истории будет семейство Траска, в первую очередь незабываемая антигероиня Кэти Эймс. Мини-сериал по мотивам книги Стейнбека разработала Зои Казан. В шоу снялись Кристофер Эмбетт, Майк Фейст, Кун Ли, Трейси Летт, Марта Плимптон, Киарон Хайнс, Джо Андерс и Джозеф Зад. Сценарий написала Казан, чей дед Элия Казан также экранизировал «К востоку от рая», но в 1955 году. Режиссером первых четырех эпизодов выступил Гарт Дэвис, оставшиеся три поставила Лора Д. Клэрмонт-Тонер. Американский писатель Джон Стейнбек опубликовал книгу «К востоку от рая» в 1952 году. Роман рассказал о запутанных жизнях двух семей – Трасков и Гамильтонов. Он раскрывал такие темы, как безнравственность, милосердие, величие и саморазрушение на фоне событий первой четверти 20 века. Стриминговый сервис Netflix выпустит триквел популярной комедии «Одноклассники», в которой главную роль исполнил Адам Сэндлер. Новый фильм поставит режиссер Кайл Ньюач, который снял «Счастливчик Гилмор 2», продолжение еще одного культового проекта с Сэндлером. Актер сам написал сценарий третьих «Одноклассников» вместе с Тимом Херлихи. Первые «Одноклассники» вышли в 2010-м, фильм выпустила компания Sony. В ленте о пяти друзья детства, воссоединяющихся после смерти их тренера по баскетболу, снялись Кевин Джеймс, Крис Рок, Дэвид Спейд, Роб Шнайдер и Сальма Хайек. В 2013 году на экраны вышел сиквел, в котором к актерскому составу присоединились Энди Сэмберг, Тейлор Лотнер и Патрик Шварценеггер. Слухи о возможном третьем фильме циркулировали с 2015 года.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Platters. The Great
1: Pretender. За созданием одной из величайших песен всех времен стоит менеджер группы The Platters Бак Рэм, сочинивший текст и музыку. Изначально Рэм занимался именно написанием песен, причем весьма успешно, но потом открыл собственное продюсерское агентство и сменил вид деятельности. Однажды к нему на прослушивание пришел брат певицы Линды Хейс Тони Уильямс и поразил его своим красивым голосом. Вскоре Уильямс стал ведущим вокалистом группы Platters, для которой Бак Рэм снова стал писать песни. И не просто песни, а хиты, в том числе, например, «Only You», ставшую номером один в 55-м году. Only you can make all this world seem right. На волне этого успеха Рэм сочинил и «The Great Pretender», которая также возглавила хит-парады. Platters. The Great Pretender.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
5: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
4: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
5: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тандаанс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
13: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка до 30.06.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
15: Вокруг света отмечают юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были. Дома наедине с собой или в путешествии. Покоряя вершины или находясь под землей. В компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
16: Радио Монте-Карло представляет. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» откроет спортивную программу Петербургского международного экономического форума. С 25 по 31 мая гонщики из 6 стран будут соревноваться на дорогах Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В программу гонки также включены соревнования для любительских и корпоративных команд. Организатор фонд «Росконгресс» и Федерация велоспорта России. 18+.
17: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону сегодня днем будет облачно и возможны небольшие осадки. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха составит 21 градус тепла, ветер юго-западный 5 метров в секунду. Вечером переменная облачность плюс 18, а завтра пасмурно, дождь и до 18 тепла. Ветер северный 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама. Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены». С 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
5: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
8: Платформы, рынок, технологии.
7: Монетизация.
8: Цены, процедуры, практические инсайты.
7: Нейросети на практике.
8: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
7: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
8: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус». В составе ДК «Носа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю.ру. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю.ру. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
2: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про здоровье. Ученые Сиднейского университета выяснили, что сокращение количества жиров и животного белка в рационе может снижать биологический возраст пожилых людей. В работе участвовали 104 человека в возрасте от 65 до 75 лет. Исследователи изучали не хронологический возраст, количество прожитых лет, а биологический возраст, который отражает состояние организма и скорость старения. Участников случайным образом разделили на 4 группы с разными типами питания. Две группы придерживались обычного смешанного рациона с животным и растительным белком, а еще две – полувегетарианского, где 70% белка поступало из растительных источников. Кроме того, часть рационов была высокожировой и низкоуглеводной, а часть, наоборот, с пониженным содержанием жира и высоким количеством углеводов. Единственная группа, у которой не обнаружили изменения биологического возраста, продолжала питаться наиболее близко к своему обычному рациону с высоким содержанием жиров и животного белка. Во всех остальных группах ученые зафиксировали снижение показателя биологического возраста уже спустя 4 недели. Самые выраженные изменения наблюдались у участников, придерживающихся низкожировой диеты с высоким содержанием углеводов и сохранения животного белка. Авторы подчеркивают, что пока неизвестно, сохраняется ли эффект надолго и действительно ли он снижает риск возрастных заболеваний. Тем не менее, результаты показывают, что даже краткосрочные изменения питания могут быстро влиять на процессы старения организма.

0: Реклама.
1: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Нюле Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
11: Там, где каждый пытается что-то сказать... Xlantix ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте тишину.
12: Ура, премия!
13: И мне пришла.
12: И мне.
14: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
13: О, да.
15: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
16: Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
17: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
18: 18.
19: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
20: Радио Монте-Карло представляет. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» откроет спортивную программу Петербургского международного экономического форума. С 25 по 31 мая гонщики из 6 стран будут соревноваться на дорогах Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В программу гонки также включены соревнования для любительских и корпоративных команд. Организатор фонд «Росконгресс» и Федерация велоспорта России. 18+.
21: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону сегодня днем будет облачно и возможны небольшие осадки. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха составит 21 градус тепла, ветер юго-западный 5 метров в секунду. Вечером переменная облачность плюс 18, а завтра пасмурно, дождь и до 18 тепла. Ветер северный 3 метра в секунду.
2: Реклама. Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
5: Я без него никуда не поеду.
6: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
7: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Танцевальная музыка и хиты нулевых стали саундтреком россиян в эти майские праздники. Об этом сообщают аналитики. Главным музыкальным трендом стали танцевальные композиции. Их выбрали 35% респондентов. На втором месте золотые хиты русской поп-музыки нулевых, что особенно популярно среди аудитории от 25 до 34 лет. Также в числе фаворитов оказались электронная музыка, современная поп-музыка из российских чартов и русский рок. При этом женщины чаще отдавали предпочтение танцевальным трекам и современному попу, а мужчины — зарубежному року и электронике. Большая часть россиян провела майские праздники на дачах или в глэмпингах и на базах отдыха. Чаще всего для поездок использовали автомобиль, также популярны были поезда и пригородные автобусы. При выборе музыки 65% россиян не меняют плейлист в зависимости от способа передвижения, но женщины втрое чаще мужчин подстраивают треки под дорогу. Больше половины опрошенных скачивает музыку заранее, опасаясь остаться без связи. Еще 23% создают специальные плейлисты к путешествиям, в основном это женщины. Среди самых часто звучащих в дороге артистов отметились Моби, Imagine Dragons, Depeche Mode и Sade. Респонденты делили треки по типу отдыху. На пляже выбирали латиноамериканские ритмы вроде Despacito, Bailando и Coco Jumbo. Для велосипедных прогулок звучали композиции Florence and the Machine и Lana Del Rey. Ну а во время прогулок по старым городам россияне слушали M83 и Depeche Mode.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Гейзер Флай. Когда смотришь на гейзер Флай, трудно поверить, что находишься на Земле, а не где-нибудь на Марсе или Юпитере. И еще труднее поверить, что этот удивительный горячий фонтан появился искусственно. Во всем виноваты, как всегда, люди. В 1916 году они что-то искали в пустыне Блэк-Рок в Неваде. То ли нефть, то ли воду, источники расходятся. Так вот, рабочие пробурили скважину и случайно пробили геотермальный карман. Обнаруженный кипяток их не заинтересовал, и скважину попросту забросили и забыли. Тем временем горячая вода по трещинам постепенно начала прокладывать себе путь наверх. Процесс этот длился почти полвека, но в конце концов горячая вода пробила себе дорогу на поверхность и начала создавать из растворенных в ней минералов причудливый ландшафт, маскируя свою работу озерами и болотом вокруг него. Флай-гейзер извергает струи горячей воды на высоту до 15 метров, образуя вокруг себя причудливый мини-вулкан и террасы из минеральных отложений. Кстати, несмотря на то, что этот удивительный феномен принято считать гейзером, на самом деле это скорее термальный источник, поскольку в отличие от истинных гейзеров, выбрасывающих струю периодически, здесь вода бьет постоянно. Долгое время о гейзере Флай никто не знал. Все изменилось, когда одному фотографу удалось отснять и опубликовать несколько удачных кадров этого чуда природы. И тут начался настоящий туристический бум. Количество желающих увидеть гейзер Флай своими глазами росло день ото дня. Однако сделать это оказалось совсем непросто. Дело в том, что гейзер находится на территории частного ранчо, владельцы которого отнюдь не горят желанием принимать у себя толпы туристов, а на предложение о выкупе уникальной земли неизменно отвечают отказом. Чтобы оградить гейзер от людей, они обнесли территорию глухим забором. Тем временем уникальный источник успел обрасти суевериями. Люди верят, что если умыться водой из него, жизнь станет яркой и счастливой. Поэтому некоторых, особо впечатлительных, запрет на посещение не останавливает. Только вот насколько счастливой становится жизнь тех, кто проникает на частную территорию без спроса, неизвестно.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года.

0: Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
1: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для лиц старше 16 лет.
2: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
3: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
4: Элвис Пресли. 14 января 1973 года выступление Элвиса Пресли в Гонолулу стало первым в истории концертом, транслировавшимся на 40 стран мира с помощью спутниковой телесвязи. Элвис Пресли.
5: Good luck, champ.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в нашем городе будет переменная облачность, западный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. Завтра будет переменная облачность, возможен дождь и плюс 17 на термометрах.
2: Реклама. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф 214-ФЗ.
5: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Госдума назначила депутата Яну Лантратову уполномоченным по правам человека, сообщает РИА Новости. На этом посту Лантратова сменила Татьяну Москалькову. Она была федеральным омбудсменом с 2016 года. По закону один человек не может занимать эту должность больше двух сроков подряд. Яна Лантратова работала в Госдуме с 2021 года. До этого она занималась правозащитной деятельностью и входила в Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из России в Объединенные Арабские Эмираты с 1 июня. Об этом сообщает Russia Today. В пресс-службе авиаперевозчика указали, что рейсы из Москвы в Дубай в июне будут выполняться один раз в сутки, а в июле количество рейсов увеличится до двух в сутки. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании коммунальной аварии в Ростове, где девушки получили ожоги. Об этом сообщили в ростовском следкоме. В мае этого года в Ростове произошла коммунальная авария. В результате две девушки получили ожоги и обратились за медицинской помощью. Следственное управление СК России по Ростовской области уже возбудило уголовное дело. В Ростовской области волонтеры собрали 123 тысячи голосов за благоустройство общественных пространств в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба Донского правительства. Проект «Формирование комфортной городской среды» дает жителям возможность самим решать, какие именно пространства в их городах и селах нужно обновить в первую очередь. В этом году на голосование вынесено 124 объекта во всех 55 муниципалитетах области. Среди них парки, скверы, детские площадки, а также места для прогулок, спорта и отдыха. Россияне подходят к вопросу сезона холодных кранов со смекалкой. Например, в период отключения горячей воды берут отпуск или отправляются в командировки. Об этом сообщает 360.ru. Врачи тем временем напомнили, что умыться в холодной воде не стоит. Даже если человек решил совместить начало закаливания с отключением горячего водоснабжения, делать это нужно мягко и аккуратно, начиная только с ног. По словам медиков, даже для здорового человека велик риск заболеваний при мытье холодной водой. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центра Банка России, на четверг курс доллара составляет 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. В эти минуты в Ростове плюс 20 и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 4 балла оценивает дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты к этой минуте. На улицах города местами затруднения. Вот некоторые из них. Малиновского, Всесоюзная, от 2-й Краснодарской до Портовой. Здесь вы простоите около 10 минут. Практически столько же времени потеряете на Вятской, от Щербакова до 50-летия Россельмаша и на проспекте Королева от автоцентра до улицы Вавилова. И 5 минут задержитесь на Ченцова от 26-й линии до 14-й линии. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Бью. Это красота твоего тела. Бью. Это философия осознанного движения. BU – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. BU.
6: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
7: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с ней Бельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
8: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Премьера сериала «Квест Вижн», спин-оффа «Ванда Вижн» состоится 14 октября этого года. Об этом сообщил звезда киновселенной Марвел Пол Беттани, который вернется к роли робота-андроида. «Квест Вижн» станет заключительным проектом в, как ее называют в Марвел, трилогии «Ванда Вижн», в которую также входит сериал «Это все Агата». Действие в спин-оффе о Вижне разворачивается после событий «Ванда Вижн», в котором робот-андроид вернулся после того, как Танос убил его в фильме «Мстители 3. Война бесконечности». Новый сериал, как полагают, посвящен попыткам Вижена восстановить память и вернуть человечность. Американская киноакадемия объявила, что ведущим 99-й церемонии вручения премии «Оскар» вновь выступит Конан О'Брайен. Обладатель премии «Эмми», телеведущий, сценарист, продюсер и комик вернется к этой роли третий год подряд. Исполнительными продюсерами шоу в четвертый раз подряд станут Радж Капур и Кэти Малан. Также отмечены «Эмми» за работу над телевизионными программами. Джефф Росс и Майк Суини вернутся в качестве продюсеров третий раз, причем Суини также выступит и сценаристом. Церемония «Оскар-2027» выйдет в прямом эфире на ABC и Hulu в воскресенье 14 марта 2027 года в 19 часов по американскому восточному времени.

Монте Карло. Омурайсу. Сад изящных слов Макото Синкая – это красивое аниме о неожиданной встрече старшеклассника, мечтающего делать обувь, и таинственной девушки. В саду изящных слов художники смогли до мельчайших деталей передать капли дождя, отражение солнца на окнах небоскребов и лунный свет на листьях деревьев. И, конечно, не забыли о еде. Так одним из блюд стал омурайсу. Омурайсу – это жареный рис, завернутый в омлет. Для его приготовления кусочки куриного филе обжаривают с луком и специями. По желанию к ним можно добавить зеленый горошек, консервированную кукурузу и столовую ложку кетчупа. Получившуюся смесь кладут несколько ложек вареного риса и отдельно готовят омлет. Для него яйца тщательно взбивают венчиком, аккуратно выливают на сковороду и жарят с двух сторон. Затем начинку из риса, мяса и овощей выкладывают посередине и накрывают свободными краями омлета. Готовый омурайсу украшают кетчупом. Это шаг довольно часто обыгрывают в разных аниме. Например, одни герои оставляют мотивирующее послание, другие признаются в любви, рисуют сердечки или пишут что-то милое. Меню на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
5: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Ура, премия!
12: И мне пришла.
11: И мне.
13: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
12: О, да.
14: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России.

0: Номер 1000.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастной ограничение 12+.
3: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Морис Альберт. Композиция «Feelings», написанная в 1974 году бразильским автором песен и исполнителем Морисом Альбертом, стала самой успешной работой музыканта и его визитной карточкой. Тем не менее, именно эта песня принесла ему немало неприятностей. В 1981 году Альберт был обвинен в плагиате известным французским композитором Лулу Гасте, который утверждал, что бразилец практически полностью повторил мелодию его работы «Пуртуа». Суд признал Мориса виновным и обязал его выплатить Гасте 88% всех доходов, полученных после выхода песни «Feelings».
4: Морис Альберт, «Feelings».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента. Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте музыку.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Havail M6 механовой коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
12: Радио Мон.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в нашем городе будет переменная облачность, западный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. Завтра будет переменная облачность, возможен дождь и плюс 17 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
8: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
10: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
11: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
12: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «Носта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло». Oh.

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 6 часов вечера.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Никол Пашинян указал на отсутствие у Армении намерений спорить с Россией. Премьер-министр обвинил оппозицию в дешевых провокациях, которые преследуют цель рассорить Ереван и Москву. Он добавил, что республика не будет присоединяться к антироссийским санкциям ЕС, но и не будет помогать Москве обходить эти ограничения. Пассажиров начнут пускать на посадку в самолет по биометрии. Эксперимент стартует 1 июня в аэропортах Шереметьево и Пулково, пишет РИА Новости со ссылкой на документ правительства. Он продлится до 1 апреля 2027 года и коснется рейсов Аэрофлота. Биометрию можно будет использовать сразу на нескольких этапах. При регистрации на рейс, проходе в зону транспортной безопасности и выходе на посадку. Данные пассажиров будут сверять через государственную единую биометрическую систему. С 2023 года в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Неклиновском и Октябрьском сельских районах в пилотном режиме реализуется система долговременного ухода за пожилыми гражданами и гражданами с инвалидностью, нуждающимися в уходе. Социальная услуга доступна для пожилых граждан и инвалидов старше 18 лет, которые не способны осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться и обеспечивать свои основные жизненные потребности. Приоритетным правом на получение ухода пользуются ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции. В этом году право получили одиноко проживающие. Согласно разрабатываемой нормативной базе, с будущего года система долговременного ухода должна стать частью системы социального обслуживания. Предполагается, что потребности людей по оказанию такой помощи будут определяться индивидуально. Торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года, пройдут во всех школах Донской столицы 26 мая. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. В этом году праздник «Последний звонок» отметят более 17 тысяч ростовских выпускников. Сразу после праздничных линеек для старшеклассников начнется период государственных экзаменов. В этом году старт основного этапа ЕГЭ перенесен на начало июня. Так, уже 1 июня выпускникам предстоит сдать экзамены по 4 предметам по выбору – географии, литературе, химии и истории. В китайских соцсетях больше нельзя показывать богатство. Все потому, что демонстрация роскоши вызывает у людей депрессию и разрушает идею равенства. Об этом пишет московский комсомолец. Платформа уже сносит аккаунты, где есть все признаки достатка. Поэтому блогеры теперь снимают обычную жизнь, например, работу, быт и семью. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на четверг курс доллара составляет 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. В Ростове сейчас плюс 20 и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 5 баллов оценивает дорожную ситуацию к этой минуте Яндекс.Карты в Ростове-на-Дону. На улицах движение плотное. Самый крупный затор — Вятская, от Щербакова до Днепровского переулка. Здесь вы простоите около 20 минут. На проспекте Шолохова от Верхненольной до Октябрьской площади задержитесь на 15 минут. 10 минут потратите на проспекте Королева от автоцентра до улицы Вавилова и на Ворошиловском от площади Гагарина до Пушкинской улицы. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.
3: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
4: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
5: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
6: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
7: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о музыке. Мадонна, Шакира и BTS станут хедлайнерами первого в истории шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Финал состоится 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси. Последний раз турнир проходил в США в 1994 году и тогда стал самым посещаемым в истории. Новость об участии Мадонны, Шакиры и BTS объявил Крис Мартин из Coldplay, кукла Элма из улицы Сезам, а также мисс Пигги и лягушка Кермит из Muppet Show. В ролике также сообщается, что средства от шоу будут направлены в образовательный фонд FIFA Global Citizen, знаковую инициативу, нацеленную на сбор 100 миллионов долларов для расширения доступа к качественному образованию и футболу для детей по всему миру. Последний альбом BTS Arirang вышел совсем недавно, 20 марта, всего на пластинке 14 композиций. Это первый полноценный групповой релиз коллектива почти за 4 года. Уже на следующий день после релиза BTS отправились в мировой тур. Первое выступление группы в рамках тура в прямом эфире показали на Netflix. Режиссером концертного фильма стал Хэмиш Хэмилтон, который с 2010 года руководил большинством шоу в перерыве между матчами Суперкубка в США.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло. Барбадос.
1: Маленькая Англия. Так называют самый восточный и самый развитый остров Карибского моря – Барбадос. Это прозвище он получил, во-первых, потому что на нем действительно отмечается высокий, практически европейский образ жизни, а во-вторых, потому что он более 300 лет находился под властью Великобритании. Столица Барбадоса – Бриджтаун, даже чем-то напоминает Лондон. Например, там есть своя Трафальгарская площадь, полный аналог главной Лондонской площади. Сейчас она, правда, называется «Площадью героев», но сходство от этого не становится меньше. Британское влияние сказалось и на привычках местных жителей. Они свято чтят традицию «Five o'clock tea» и больше всего любят играть в гольф и крикет. На острове даже проводились международные чемпионаты по этим видам спорта. Стоит ли говорить, что все жители свободно владеют английским? Еще одним напоминанием о колониальных временах на Барбадосе служат плантации сахарного тростника, на которых раньше трудились рабы Британской империи. Плантации сохранились до сих пор и продолжают приносить ощутимый доход в местную казну. Сахарному тростнику посвящено и главное местное культурное событие – карнавал Кроуп-офф. Он начинается после сбора урожая и длится в течение нескольких месяцев. Кстати, если повезет, на нем можно встретить певицу Риану. Она часто не упускает случая надеть пестрое бикини и повеселиться на этом празднике. Почему именно на Кроуп-офф, а не на карнавале в Рио? Очень просто. Риана – уроженка Барбадоса. Она выросла на этом острове и именно там начала свою музыкальную карьеру. Сейчас она почетный посол культуры Барбадоса и заодно главная местная знаменитость. Но есть у Барбадоса и еще одна национальная героиня. Правда, она не поет, но зато летает. Это летучая рыба. У берегов острова она водится в таком изобилии, что в древности Барбадос даже прозвали землей летучей рыбы. Там ее можно встретить практически везде, даже в качестве изображения на монетах, не говоря уже о ресторанах, где она выступает одним из главных деликатесов. На острове бытует поверье, что человек, хотя бы раз отведавший местной летучей рыбы, обязательно вернется на Барбадос.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: В самом начале своей музыкальной карьеры Ив Монтан был протеже знаменитой певицы Эдит Пиаф. Исполнительница обратила внимание на выступление Ива в Париже в 1944 году и стала его наставницей и любовницей. Пиаф написала для Ивы тексты хитов «Ее глаза» и «Почему я так люблю». Кроме того, Ив исполнил одну из самых известных песен Пиаф «La vie en rose».
0: Ив Монтан. «La vie en rose».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в нашем городе будет переменная облачность, западный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. Завтра будет переменная облачность, возможен дождь и плюс 17 на термометрах.
2: Реклама.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
5: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. 214-FZ.
9: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
10: Телефон рекламной службы. 333-2166.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «НОСТА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 7 часов вечера.
3: Новости.
0: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Россия и Украина готовятся к новому обмену пленными. Как пишет Russia Today, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в настоящее время идет согласование списков. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина по его инициативе договорились о взаимном возвращении по 1000 военнопленных. Депутаты Госдумы взяли под контроль прогноз Минэкономразвития о повышении тарифов ЖКХ до 2029 года. Об этом заявил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, профильные комитеты должны оперативно представить свою позицию по этому вопросу. Володин также отметил, что о ситуации важно информировать жителей страны. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать изменения в сфере ЖКХ. Они должны помочь выстроить более сбалансированную тарифную политику и улучшить финансовое состояние отрасли. Тема ограничения интернета в этом году встревожила россиян в два раза сильнее, чем пандемия коронавируса в 2020-м. Об этом пишут «Ведомости». Уточняется, что беспокойство у россиян вызывает блокировка соцсетей, нестабильная работа мобильного интернета и невозможность из-за этого совершать платежи банковскими картами или через QR-коды. Отмечается, что ограничения интернета возглавили индекс тревожности впервые с 2022 года. Также в пятерку самых волнующих тем попали атаки дронов, файлы Эпштейна, финансовые мошенники и война в Иране. В России растет интерес к дистанционной занятости. По данным сервиса hh.ru, только за последний месяц более 2 миллионов человек указали в резюме, что ищут удаленку. Эксперты связывают это с приближением лета и желанием сотрудников совмещать работу с поездками и гибким графиком. Юристы напоминают, что формат удаленной работы должен быть официально прописан в трудовом договоре. Почти половина россиян использует нецензурную лексику на работе. Об этом говорят данные опроса Superjob. Постоянно матерятся 8% работников, еще 40% делают это время от времени. Мужчины ругаются на работе чаще женщин, а руководители реже подчиненных. При этом за последние два года стало меньше людей, которые вообще не используют мат в повседневной жизни. Большинство коллег практически не делают замечаний за грубую речь. Завершение выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на четверг курс доллара составляет 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. В эти минуты в Ростове плюс 20 и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 5 баллов оценивает дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону к этой минуте Яндекс.Карты. На улице города движение плотное. Самый загруженный отрезок — Большая Садовая от Буденновского проспекта до Крепостного переулка. Здесь вы потеряете около 20 минут. На 10 минут задержитесь на Ворошиловском проспекте от Лермонтовской до улицы Седова, на проспекте Королева от автоцентра до улицы Вавилова и на Вятской от Щербакова до 50-летия Россельмаша простоите всего лишь 5 минут. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о путешествиях. В 2026 году спрос россиян на отдых в соседних странах увеличился на 10%, выяснили аналитики платформы броневик.com. Самый высокий прирост спроса в этом году демонстрирует Казахстан. Количество ранних бронирований здесь увеличилось более чем в полтора раза, при этом доля страны в общем объеме заказов по ближнему зарубежью достигла 7%. Казахстан остается одним из наиболее доступных зарубежных направлений как с точки зрения логистики, так и по стоимости размещения. В Абхазии число ранних бронирований выросло на 20% год к году. Рост интереса во многом связан с перераспределением спроса с российского Черноморского побережья из-за экологических проблем в ряде курортных зон. При этом Абхазия остается одним из самых востребованных летних направлений благодаря транспортной доступности и привычному формату пляжного отдыха. На регион приходится 27% всех ранних бронирований туристического жилья в СНГ и ближнем зарубежье. Стабильный рост показывает и Беларусь. Здесь ранние бронирования на лето прибавили 16% год к году. На страну приходится более половины всех ранних заказов туристического жилья в ближнем зарубежье. Интерес российских туристов в Беларуси обусловлен отсутствием языкового барьера, удобной логистикой и популярностью экскурсионного и санаторного отдыха.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
4: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
3: Все отключаю, экономим.
4: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
3: Комплектом?
4: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
3: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
5: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на Bittrex24.ru. 16+.
6: Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
11: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей.
12: С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
13: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
14: Подробнее на t2.ru.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат.

0: Милдранат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдранат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Xlantix ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
3: Радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Джон Леннон.
1: Композиция «Imagine» была записана Джоном Ленноном в 1971 году и вошла в его самый успешный сольный альбом, получивший название этой композиции. Бывший президент США Джимми Картер о песне «Imagine». «Мы с супругой были во многих странах, примерно в 125, и везде песню Джона Леннона «Imagine» знают так же хорошо, как свой национальный гимн».
0: Джон Леннон. «Imagine».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в нашем городе будет переменная облачность, западный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. Завтра будет переменная облачность, возможен дождь и плюс 17 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама. Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о здоровье. Ходьба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых других патологий, считает врач-физиотерапевт Милица Макдауэлл. По словам специалиста, распространенная цель в 10 тысяч шагов не является универсальной нормой для каждого. Макдауэлл объяснила, что заметную пользу для организма приносят даже 5-минутные прогулки быстрым шагом. Что угодно лучше, чем ничего, подчеркнула эксперт. Физиотерапевт рассказала, что особенно важной отметкой считается примерно 7 тысяч шагов в день. Именно такой уровень активности многие исследования связывают со снижением риска ранней смерти, болезней сердца и возрастных нарушений памяти. Кроме того, регулярная ходьба помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови и уменьшает вероятность падений у пожилых людей. Макдауэлл добавила, что значение имеет не только количество шагов, но и качество движения. Она посоветовала следить за осанкой, выбирать более быстрый темп и стараться больше двигаться в течение дня. Также она рекомендовала сочетать прогулки с силовыми тренировками минимум 2 раза в неделю для поддержания мышц и суставов.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Штурман-финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
13: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: До отпуска длинные ночи.

0: пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации акции. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
3: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
11: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
12: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для лиц старше 16 лет.
13: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Прародительницей песни Элвиса Пресли «Love Me Tender» является сентиментальная баллада времен гражданской войны в США, композиция «Аура Ли», ставшая особенно популярной в войсках северян. В 1956 году о треке узнал Элвис Пресли и захотел включить его в дебютную картину со своим участием «Братья Рено». Переделанная версия «Аура Ли», получившая имя «Love Me Tender», стала настолько успешной, что фильм, недолго думая, переименовали и назвали в честь песни «Love Me Tender».
0: Элвис Пресли. «Love Me Tender».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в нашем городе будет переменная облачность, западный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. Завтра будет переменная облачность, возможен дождь и плюс 17 на термометрах.
2: Реклама. Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Стрим-сервис Prime Video анонсировал дату премьеры второго сезона сериала «Список смертников». Новые 8 эпизодов появятся в интернете 21 октября. Главной роли вернется Крис Пратт. Первый сезон дебютировал 4 года назад и был основан на одноименном книжном цикле Джека Карра. Сюжет развивался вокруг спецназовца ВМС Джеймса Риса, который узнает о тайном сговоре политических элит и делает все, чтобы помешать врагам установить новый мировой порядок. В проекте также снимались Констанс Ву, Том Хоппер, Люк Хемсворт и другие. «Список смертников» получил неоднозначную реакцию критиков, однако установил рекорд по просмотрам на Prime Video. В 2025 году выходил спин-офф «Темный волк» с Тейлором Китчем. Disney официально объявила, что второй сезон сериала «Асока» выйдет на стриминге в начале будущего года. По словам исполнительницы главной роли Росарио Доусон, новые эпизоды станут масштабней. Во время презентации Disney также показал небольшой тизер сезона с участием создателя проекта Дэйва Филони и актеров сериала. Создатели также подтвердили возвращение Хейдена Кристенсена к роли Энакина Скайуокера. Кроме того, после смерти Рэя Стивенсона роль Бейла Сколла и исполнит актер Рори Маккан, известный по сериалу «Игра престолов».

0: Реклама. Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
1: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
2: 6+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Радио Монте-Карло представляет. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» откроет спортивную программу Петербургского международного экономического форума. С 25 по 31 мая гонщики из 6 стран будут соревноваться на дорогах Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В программу гонки также включены соревнования для любительских и корпоративных команд. Организатор фонд «Росконгресс» и Федерация велоспорта России. 18+.
7: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
8: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
9: Пэтси Клайн. Crazy.

drifters off to see the world. There's such

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
0: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

радио «Монте-Карло».

0: радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-261-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: наш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610120. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Радио Монте-Карло.

0: Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». На 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.